Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Битва радио. Ты все правильно делаешь.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Турнир по силовому экстриму состоялся во дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, соревнования на грани возможного стали традиционными и проводятся уже в третий раз. Это настоящий праздник мужества и силы. В программе были такие дисциплины, как кантовка тяжелой покрышки, прогулка фермера с 75-килограммовыми гирями в каждой руке, жим бревна весом 100 килограммов от груди, становая тяга с автомобилем «Лада Гранта», подъем на постаменты камней «Атласа» весом от 70 до 95 килограммов, и буксировка многотонного КАМАЗа. Первое место и приз «Спортивная элита» достался Евгению Дмитриеву. Второе место и приз «Самый лучший тягач» у Юрия Соловьева. Третье место у Юлиана Кузнецова. Приз «Мистер преодоления» достался Александру Алимову, а приз «За волю к победе» Сергею Белохонову. Брянский пловец Илья Бородин в рамках чемпионата Европы по плаванию на 200-метровке комплексом, к сожалению, не смог навязать свой темп. Лучший результат показал Хуберт Кош из Венгрии. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 54,24 секунды. Илья уступил ему 5,38 секунды. Лучшим из россиян стал Михаил Щербаков. Он замкнул тройку лидеров. Напомню, Илья Бородин завоевал первую золотую медаль для сборной России на проходящем чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наш земляк стал лучшим на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Брянская «Динамо» потерпела поражение в Москве от «Родины-2» со счетом 1-3. Все мячи были забиты в первые 45 минут. Турнирную таблицу золота по итогам пятого тура возглавляет как раз наш соперник «Родина-2» с 11 очками. Далее идет кировская «Динамо» с 8 очками. Наши парни замыкают тройку лидеров, имея в активе 7 баллов. Следующий матч команда Андрея Кончельскиса на выезде проведет с географическими соседями командой из Калуги. Игра намечена на 22 августа. Брянская лыжница Дарья Хайдукова завоевала золото соревнований «Невские берега». В состязаниях приняли участие представители 22 российских регионов. Напряженная борьба развернулась буквально на каждой дистанции. Лыжники демонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и тактическое мастерство, помимо этого умение грамотно распределять силы и бороться до последних метров трассы. Дарья Хайдукова завоевала золотую медаль в возрастной категории девушек 15-16 лет. В этой группе на старт вышло 69 спортсменок. Брянский спортсмен Александр Новосельцев стал лучшим своей возрастной категории 11-12-летних лыжников и взял золото в дисциплине «Классический стиль». Отмечу, конкуренция оказалась еще выше. На старт вышли 73 юных участника. Успех Александра и Дарьи стал возможным благодаря их стараниям и, конечно же, при поддержке тренеров. Брянец Егор Иванов взял бронзу на первенстве России по велоспорту BMX. Соревнования прошли в Саранске и собрали сильнейших спортсменов страны. Брянская область была представлена воспитанниками спортшколы Олимпийского резерва «Русь». В первенстве России в категории юниоры завоевал бронзу, повторюсь, Егор Иванов. На чемпионате России Олег Матюшкин в категории мужчины элита занял 9 место. Анастасия Иванова стала 12-й. Это достойное выступление на фоне высочайшей конкуренции всероссийских соревнований. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: сделаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 20. Ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 150 жилых помещений пострадали в результате ракетного удара по Брянску на минувшей неделе. Тепловой контур домов восстановлен, осколки стекол и строительный мусор убрали сотрудники управляющей компании и волонтеры. Спецслужбы продолжают восстанавливать газы и электроснабжение в подъезде, на который пришелся основной удар. Во всех остальных квартирах есть вода, свет и газ. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил пострадавших при ракетном ударе вооруженных сил Украины по Брянску. Он побывал в Брянской областной больнице номер 1. Отмечаются все пациенты, которые находится на лечении в стационаре Брянской областной больницы, стабильные, жизни в настоящее время ничего не угрожает. Егор Ковальчук выразил слова признательности бригадам скорой помощи, врачам, медицинским сестрам за то, что все было сделано быстро и на высочайшем профессиональном уровне. Напомню, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных сил Украины на жилой дом в Брянске. О школах, едином государственном экзамене и образовании в приграничье сегодня пойдет диалог в прямом эфире Брянской губернии. Новый выпуск проекта «Понедельник» с Марией Сергеенко будет посвящен вопросам образования в Брянской области. Гостем студии станет директор регионального департамента образования и науки Алевтина Андреева. В прямом эфире обсудят работу школ, подготовку и проведение единого государственного экзамена, ремонт образовательных учреждений, а также летний отдых детей и развитие профессионального образования. Отдельными темами станут родительские часы и организация учебного процесса в приграничных территориях. Свои вопросы вы можете задать заранее, оставив по телефону 301-501, код Брянска 4832. Или же задать непосредственно во время программы. Эфир начнется сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния». Москва перешла к прагматичной модели внешней торговли, игнорируя западную антироссийскую риторику. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Российская Федерация видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушении международного морского права. Президент также высказался о планах Европейского Союза задерживать их и продавать захваченное имущество, назвав это пиратством и разбоем. Глава государства подчеркнул, на все попытки осуществлять задуманное Россия будет отвечать зеркально, причем не обязательно в тех акваториях, где планируется нападение. Ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество, считает президент Владимир Путин. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Стал известен список обязательных школьных предметов на новый учебный год. Базовый набор сохраняется на всех уровнях образования. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия, биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников. Список обязательных предметов для начальной школы включили русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математику, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, а также изобразительное искусство, музыку, труд и физкультуру. Вместе с тем, в нынешнем году появился и новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников. Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей при наличии условий в школе. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, уже я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

созерцание этого великого фрактального подобия. И от этого замечательного единства существует.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: утро. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены такие важные меры поддержки, как налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, на Брянщине открываются новые производства, создаются рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества Брянска воинским подразделениям и участникам специальной военной операции.
2: В Брянске стартует месячник по благоустройству. Все работы планируют завершить к 17 сентября, дню города, который совпадает в нынешнем году со днем освобождения столицы Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. Запланирована уборка прилегающих и ведомственных территорий, ликвидация несанкционированных свалок, муниципальные службы покрасят бордюры, ограждения мостов и путепроводов, наведут порядок в лесопарках. Зонах. На 22 августа и 12 сентября в Брянске намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять активное участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий.
3: Россия не опустится до методов, используемых Украиной. Как заявили в Министерстве иностранных дел, при этом все задачи специальной военной операции, обозначенные президентом Владимиром Путиным, обязательно будут достигнуты. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, каждый теракт вооруженных сил Украины и каждая загубленная киевским режимом жизнь является ярким свидетельством тому, что заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения не сможет обеспечить безопасность Российской Федерации на длительную перспективу. Напомню, ранее Москва направила в Госдепартамент Соединенных Штатов запрос с просьбой рассказать о вовлеченности Вашингтона в удары Киева по гражданским объектам вглубь российских территорий. Это произошло на фоне появления информации, что Соединенные Штаты безвозмездно предоставляют Украине разведывательную информацию, в том числе и для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Добавлю, Владимир Путин подчеркнул, сегодня руками украинцев с Российской Федерацией воюет весь блок НАТО.
4: Результаты уборочной кампании нынешнего года демонстрируют рост урожая по сравнению с провальным прошлым годом, когда ключевые аграрные регионы не досчитали зерна из-за непогоды. При этом основными вызовами в настоящее время остаются обвал цен, логистический кризис и падение рентабельности. Закрытие Азово-Донского канала и сокращение перевозок через Новороссийск могут серьезно ударить по сельскохозяйственным предприятиям. Ранее стало известно, правительство готовит проект распоряжения о выделении около 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемый на экспорт сельскохозяйственных продукции. Переориентация на Балтику, по оценкам экспертов, сделает зерно нерентабельным из-за роста транспортных расходов.
5: Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка.
6: Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87.9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио. Партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 150 жилых помещений пострадали в результате ракетного удара по Брянску на минувшей неделе. Тепловой контур домов восстановлен, осколки стекол и строительный мусор убрали сотрудники управляющей компании и волонтеры. Спецслужбы продолжают восстанавливать газы и электроснабжение в подъезде, на который пришелся основной удар. Во всех остальных квартирах есть вода, свет и газ. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил пострадавших при ракетном ударе вооруженных сил Украины по Брянску. Он побывал в Брянской областной больнице номер 1. Отмечаются все пациенты, которые находится на лечении в стационаре Брянской областной больницы, стабильные, жизни в настоящее время ничего не угрожает. Егор Ковальчук выразил слова признательности бригадам скорой помощи, врачам, медицинским сестрам за то, что все было сделано быстро и на высочайшем профессиональном уровне. Напомню, Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных сил Украины на жилой дом в Брянске. О школах, едином государственном экзамене и образовании в приграничье сегодня пойдет диалог в прямом эфире Брянской губернии. Новый выпуск проекта «Понедельник» с Марией Сергеенко будет посвящен вопросам образования в Брянской области. Гостем студии станет директор регионального департамента образования и науки Алевтина Андреева. В прямом эфире обсудят работу школ, подготовку и проведение единого государственного экзамена, ремонт образовательных учреждений, а также летний отдых детей и развитие профессионального образования. Отдельными темами станут родительские часы и организация учебного процесса в приграничных территориях. Свои вопросы вы можете задать заранее, оставив по телефону 301-501, код Брянска 4832. Или же задать непосредственно во время программы. Эфир начнется сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния». Москва перешла к прагматичной модели внешней торговли, игнорируя западную антироссийскую риторику. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Российская Федерация видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушении международного морского права. Президент также высказался о планах Европейского Союза задерживать их и продавать захваченное имущество, назвав это пиратством и разбоем. Глава государства подчеркнул, на все попытки осуществлять задуманное Россия будет отвечать зеркально, причем не обязательно в тех акваториях, где планируется нападение. Ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество, считает президент Владимир Путин. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Стал известен список обязательных школьных предметов на новый учебный год. Базовый набор сохраняется на всех уровнях образования. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия, биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников. Список обязательных предметов для начальной школы включили русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математику, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, а также изобразительное искусство, музыку, труд и физкультуру. Вместе с тем, в нынешнем году появился и новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он призван дополнить образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников. Родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей при наличии условий в школе. Официальный курс американского доллара 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты 97 рублей 51 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Это пульс. Это страсть. Страсть.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировав таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились на 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Хавейл, Джили и Чанган, а также Джейтур и Джейку. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Теннет, помимо этого Солярис, Эволют и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережая темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти 10% компании Mercedes-Benz Group, а Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 2026 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежат около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможной, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
0: За баранкой!

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9 тысяч рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
4: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: поэта.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Мам, а мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В Брянске 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены такие важные меры поддержки, как налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, на Брянщине открываются новые производства, создаются рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества Брянска воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. В Брянске стартует месячник по благоустройству. Все работы планируют завершить к 17 сентября, дню города, который совпадает в нынешнем году со днем освобождения столицы Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. Запланирована уборка прилегающих и ведомственных территорий, ликвидация несанкционированных свалок, муниципальные службы покрасят бордюры, ограждения мостов и путепроводов, наведут порядок в лесопарках. Зонах. На 22 августа и 12 сентября в Брянске намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять активное участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Россия не опустится до методов, используемых Украиной. Как заявили в Министерстве иностранных дел, при этом все задачи специальной военной операции, обозначенные президентом Владимиром Путиным, обязательно будут достигнуты. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, каждый теракт вооруженных сил Украины и каждая загубленная киевским режимом жизнь является ярким свидетельством тому, что заморозка конфликта по линии боевого соприкосновения не сможет обеспечить безопасность Российской Федерации на длительную перспективу. Напомню, ранее Москва направила в Госдепартамент Соединенных Штатов за вопрос с просьбой рассказать о вовлеченности Вашингтона в удары Киева по гражданским объектам вглубь российских территорий. Это произошло на фоне появления информации, что Соединенные Штаты безвозмездно предоставляют Украине разведывательную информацию, в том числе и для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Добавлю, Владимир Путин подчеркнул, сегодня руками украинцев с Российской Федерацией воюет весь блок НАТО. Результаты уборочной кампании нынешнего года демонстрируют рост урожая по сравнению с провальным прошлым годом, когда ключевые аграрные регионы не досчитали зерна из-за непогоды. При этом основными вызовами в настоящее время остаются обвал цен, логистический кризис и падение рентабельности. Закрытие Азово-Донского канала и сокращение перевозок через Новороссийск могут серьезно ударить по сельскохозяйственным предприятиям. Ранее стало известно, правительство готовит проект распоряжения о выделении около 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемых на экспорт сельскохозяйственных продукции. Переориентация на Балтику, по оценкам экспертов, сделает зерно нерентабельным из-за роста транспортных расходов. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: На серых домах цветные картинки. Ну что, по целой или по половинке? Под этим окном расцветали пирожки.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Турнир по силовому экстриму состоялся во дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, соревнования на грани возможного стали традиционными и проводятся уже в третий раз. Это настоящий праздник мужества и силы. В программе были такие дисциплины, как кантовка тяжелой покрышки, прогулка фермера с 75-килограммовыми гирями в каждой руке, жим бревна весом 100 кг от груди, становая тяга с автомобилем «Лада Гранта», подъем на постаменты камней «Атласа» весом от 70 до 95 кг, и буксировка многотонного КАМАЗа. Первое место и приз «Спортивная элита» достался Евгению Дмитриеву. Второе место и приз «Самый лучший тягач» у Юрия Соловьева. Третье место у Юлиана Кузнецова. Приз «Мистер преодоления» достался Александру Алимову, а приз «За волю к победе» Сергею Белохонову. Брянский пловец Илья Бородин в рамках чемпионата Европы по плаванию на 200-метровке комплексом, к сожалению, не смог навязать свой темп. Лучший результат показал Хуберт Кош из Венгрии. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 54,24 секунды. Илья уступил ему 5,38 секунды. Лучшим из россиян стал Михаил Щербаков. Он замкнул тройку лидеров. Напомню, Илья Бородин завоевал первую золотую медаль для сборной России на проходящем чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наш земляк стал лучшим на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Брянская «Динамо» потерпела поражение в Москве от «Родины-2» со счетом 1-3. Все мячи были забиты в первые 45 минут. Турнирную таблицу золота по итогам пятого тура возглавляет как раз наш соперник «Родина-2» с 11 очками. Далее идет кировская «Динамо» с 8 очками. Наши парни замыкают тройку лидеров, имея в активе 7 баллов. Следующий матч команда Андрея Кончельскиса на выезде проведет с географическими соседями командой из Калуги. Игра намечена на 22 августа. Брянская лыжница Дарья Хайдукова завоевала золото соревнований «Невские берега». В состязаниях приняли участие представители 22 российских регионов. Напряженная борьба развернулась буквально на каждой дистанции. Лыжники демонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и тактическое мастерство. Помимо этого, умение грамотно распределять силы и бороться до последних метров трассы. Дарья Хайдукова завоевала золотую медаль в возрастной категории девушек 15-16 лет. В этой группе на старт вышло 69 спортсменок. Брянский спортсмен Александр Новосельцев стал лучшим в своей возрастной категории 11-12-летних лыжников и взял золото в дисциплине «Классический стиль». Отмечу, конкуренция оказалась еще выше. На старт вышли 73 юных участника. Успех Александра и Дарьи стал возможным благодаря их стараниям и, конечно же, при поддержке тренеров. Брянец Егор Иванов взял бронзу на первенстве России по велоспорту BMX. Соревнования прошли в Саранске и собрали сильнейших спортсменов страны. Брянская область была представлена воспитанниками спортшколы Олимпийского резерва «Русь». В первенстве России в категории юниоры завоевал бронзу, повторюсь, Егор Иванов. На чемпионате России Олег Матюшкин в категории мужчины элита занял 9 место. Анастасия Иванова стала 12-й. Это достойное выступление на фоне высочайшей конкуренции всероссийских соревнований. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. Пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». Сегодня мы поговорим о дорожной ситуации в Брянской области, о причинах дорожно-транспортных происшествий и отдельно о безопасности водителей мототранспортных средств. У нас в гостях сотрудник управления госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, благодарю за приглашение. Тема действительно актуальна, особенно в летний период, когда количество мототранспортных средств на территории региона увеличивается.
4: Давайте поговорим о общей статистике. Что показывает ситуация за прошедшую неделю?
5: За прошедшую неделю на территории Брянской области зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли и 14 получили травмы различной степени тяжести. Стоит понимать, что каждая цифра – это человеческая жизнь, здоровье конкретного человека, судьба судьба семьи, поэтому госавтоинспекция уделяет особое внимание профилактике нарушений правил дорожного движения и предупреждению автоаварий.
4: Когда мы говорим о профилактике, всегда возникает вопрос, какие нарушения наиболее опасны?
5: Наиболее опасными остаются нарушения, связанные с превышением скорости, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, управление транспортом, состояние опьянения. Отдельно внимание необходимо уделить мототранспортным средствам. Мотоцикл значительно менее защищен по сравнению с автомобилем. При столкновении или падении водитель и пассажир мотоцикла фактически не имеют той защиты, которая обеспечивает кузов автомобиля. Поэтому даже незначительная ошибка, которая для водителя автомобиля может закончиться с минимальными последствиями, для мотоциклиста может привести к трагедии или травме, а также гибели человека.
4: В вашем сообщении отдельно говорится о профилактических рейдах с участием водителей мототранспортных средств. Почему именно этому направлению сейчас уделяется повышенное внимание госавтоинспекции?
5: Мотоцикл является одним из наиболее уязвимых категорий транспортных средств. Водителей мотоциклов, мопедов и других мототранспортных средств при дорожно-транспортном происшествии получают травмы значительно чаще и, как правило, они более серьезные. Кроме того, характерными нарушениями среди отдельных категорий мототранспортных средств является управление без права управления соответствующей категории, превышение скорости, нарушение требований к маневрированию, а также управление транспортом в состоянии опьянения. Именно поэтому профилактические мероприятия направлены не на то, чтобы наказать как можно больше водителей, а прежде всего, чтобы не допустить трагедии.
4: Перейдем к тому, какие результаты показали последние рейды. Расскажите подробнее о профилактических мероприятиях, которые проводила госавтоинспекция 8 и 9 августа.
5: Да, в период с 8 по 9 августа сотрудниками госавтоинспекции Брянской области были проведены профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пресечение административных правонарушений, совершаемых водителями мототранспортных средств. В ходе рейдов сотрудники госавтоинспекции проверили соблюдение участниками дорожного движения требований правил дорожного движения Российской Федерации. Особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления соответствующей категории, а также недопущение управления транспортом в состоянии опьянения. По результатам проведения мероприятий было выявлено 69 административных правонарушений среди водителей мототранспортных средств. Одно за невыполнение водителями транспортного средства законных требований уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 17 фактов управления транспортом водителям, не имеющим права управления, 1 факт передачи управления транспортного средства лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством, и также 50 иных административных нарушений. В рамках рейдовых мероприятий 16 транспортных средств задержаны и помещены на специализированную стоянку. Эти цифры еще раз показывают, насколько важны профилактические мероприятия.
4: Что же необходимо знать человеку, который собирается сесть за руль мотоцикла? Представим, что человек приобрел мотоцикл и собирается начать ездить. На что ему необходимо в первую очередь обратить свое внимание?
5: Первое и главное, необходимо иметь право управления соответствующей категории. Нельзя садиться за руль мототранспортного средства без соответствующей подготовки и необходимых документов. Второе, конечно, это техническое состояние мотоцикла. Перед поездкой необходимо убедиться в исправности тормозной системы, световых приборов, шин, рулевого управления и других элементов, от которых непосредственно зависит безопасность. Также обращаю внимание на экипировку. Даже при коротких поездках необходимо использовать предусмотренные требованиям безопасности средства защиты. Шлем должен быть в исправном и надежно закрепленном состоянии. Также желательно использовать мотокуртку, защиту рук и ног и другие элементы экипировки, которые способны осуществить и снизить тяжесть последствий при падении. И, конечно, необходимо помнить, мотоцикл не средство для демонстрации скорости или каких-либо рисковых маневров.
4: Отдельная проблема – это управление мототранспортом, не несовершеннолетнему. Летом мы нередко видим подростков на мопедах, скутерах и другой мототехнике. Какие основные риски вы здесь видите?
5: Это действительно очень серьезный вопрос. Родителям необходимо понимать, что приобретение ребенку мопеда, скутера или иного мототранспортного средства не означает, что ребенок автоматически получает право управления им. Право управления зависит от вида транспортного средства, его технических характеристик и соответствующей категории. Родителям необходимо не только объяснять ребенку правила дорожного движения, но и убедиться, что действительно имеет право управления конкретным транспортным средством. Особенно опасно разрешать несовершеннолетним самостоятельные поездки без соответствующей подготовки. Нужно помнить, что взрослый несет ответственность за то, что происходит с ребенком, в том числе за последствия необдуманных решений предоставить ему данное мототранспортное средство или иное другое.
4: Нередко можно увидеть, как на мотоцикле перевозят пассажира. Есть ли здесь какие-то особенности?
5: Безусловно, перевозка пассажира должна осуществляться только при соблюдении установленных правилами дорожного движения требований. Пассажир также должен понимать степень риска, он обязан использовать мотошлем и соблюдать требования безопасности. Особенно важно не допускать перевозки детей с нарушением установленных требований. Водитель мотоцикла отвечает не только за себя, но и за безопасность пассажира.
4: Хотелось бы обсудить еще одну не менее серьезную тему, такую как алкоголь за рулем. В ходе рейдов особое внимание уделялось водителям в состоянии опьянения. Как часто приходится обращаться именно к этой проблеме?
5: Управление транспортным средством в состоянии опьянения – это прямая угроза жизни и здоровья. Алкоголь снижает скорость реакции, ухудшает внимание, нарушает способность правильно оценивать дорожную обстановку. Для мотоциклиста последствия особенно серьезны. Потеря контроля над транспортным средством даже на небольшой скорости может привести к падению и тяжелым травмам. Поэтому правило здесь должно быть однозначным. Если употребляешь алкоголь, за руль садиться не стоит. И не следует рассчитывать на то, что поездка будет короткой или дорога знакомой. ДТП может произойти буквально за несколько секунд.
4: В сводке прошедшей недели есть и ДТП с пешеходами. Расскажите, пожалуйста, более подробно о ДТП, которое произошло с пешеходами и стало смертельным.
5: Да, действительно, 7 августа в Брянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 61-летний пешеход. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны города Орла в направлении города Смоленска, и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Еще одно смертельное ДТП произошло в Брянском районе 8 августа. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Черри», двигаясь со стороны Брянска в направлении Смоленска, совершил наезд на 67-летнюю женщину-пешехода. По имеющейся информации, женщина переходила проезжую часть вблизи пешеходного перехода. Эти происшествия еще раз напоминают нам, что безопасность на дороге зависит от поведения каждого участника движения.
4: Давайте напомним нашим радиослушателям, как сделать себя более заметными на дороге. Что рекомендует госавтоинспекция пешеходам, особенно при движении в темное время суток?
5: В темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. Это простой, но очень эффективный способ сделать себя заметнее для водителей. Важно понимать, что водитель может просто не увидеть человека на дороге или заметить его слишком поздно. Особенно это актуально на неосвещенных участках дороги, при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. При переходе проезжей части пешеходы должны убедиться в безопасности своего перехода и переходить дорогу в установленных местах.
4: Вернемся к теме мотоциклистов. Давайте сформулируем несколько основных правил именно для этой категории водителей.
5: Первое – это соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности и возможности своего мотоцикла. Второе – используйте защитную экипировку. Третье – никогда не управляйте мототранспортом в состоянии опьянения. Четвертое – не передавайте управление человеку, который не имеет соответствующего права управления. Пятое – постоянно контролируйте дорожную обстановку. Необходимо помнить, что водитель автомобиля может просто не заметить мотоцикл. И шестое – уважайте других участников дорожного движения. Мотоцикл должен быть средством передвижения, а не средством для рисковых маневров и демонстрации скорости.
4: И в завершение нашей беседы несколько слов для всех участников дорожного движения.
5: Хотела бы обратиться ко всем участникам дорожного движения и напомнить, что дорога не прощает самоуверенность, спешки и пренебрежительного поведения и отношения. Поэтому водителям автомобилей и мототранспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим, быть внимательными и не садиться за руль в опьянении. Пешеходам переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде.
4: Спасибо за беседу, уважаемые радиослушатели. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны и берегите себя и своих близких. Я же напоминаю, что у нас в гостях сегодня была сотрудник госавтоинспекции Брянской области Пилипкова Эльвира Сергеевна.
3: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
6: Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба «3-2 радио». 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.
6: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поле.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 25. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Эстония, 32, полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Так, аграрии Дубровского района завершили обмолот озимых. Средняя урожайность около 46,5 центнера с гектара. Темпы работы не снижаются. Уже посеяно 70 гектаров озимого рапса под урожай будущего года. В ближайшее время аграриям предстоит убрать яровые, зерновые и картофель. Это основные культуры, которые определяют итоговый результат сезона. К приемке нового урожая все предприятия подготовились заранее. Склады очищены и продезинфицированы. Зерноочистительное и сушильное оборудование готово к работе. Это позволит сохранить урожай без потерь. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять максимальное количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Масштабная транспортная реформа в Брянской области призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Ранее сообщалось, обновление автобусного парка в областном центре стартовало еще с 2017 года. За это время, благодаря поддержке правительства, для города были приобретены около 300 единиц новой техники. Однако с момента первых поставок прошло уже почти 10 лет, и многие машины успели пройти сотни тысяч километров. Именно поэтому не прекращается обновление подвижного состава в настоящее время. В нынешнем году уже получено 19 новых автобусов большого класса. Областные власти рассчитывают приобрести еще 20 машин. Соответствующая заявка уже получила предварительное одобрение. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе по модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 2030 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. Российские сельскохозяйственные предприятия обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Кабинет министров ранее утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Данный механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительством было принято целый ряд мер, в том числе и запрет экспорта. Кроме того, предоставление налоговых стимулов для импорта и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба держит на контроле ценообразование. По ряду эпизодов с завышением цен стартовали расследования. Ведомствам поручено не допустить дефицита и удерживать под контролем как розничные цены на заправках, так и стоимость топлива для агропромышленного комплекса. Российских водителей начнут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование с 1 марта следующего года. Это станет возможным, если при прохождении диспансеризации, планового медосмотра или в ходе любого обращения к врачу будут выявлены признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем. После получения такого направления водитель обязан пройти обследование в течение 3 месяца. При этом право на управление транспортным средством сохраняется до получения результатов освидетельствования. Если же водитель не явится на медицинское обследование или врач подтвердит наличие противопоказаний к вождению, действие его водительских прав будет прекращено. В случае отсутствия противопоказаний, право восстанавливается на основании медицинского заключения. При этом повторно сдавать экзамены не потребуется. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Сейчас в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены такие важные меры поддержки, как налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, на Брянщине открываются новые производства, создаются рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества Брянска воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. О школах, едином государственном экзамене и образовании в приграничье сегодня пойдет диалог в прямом эфире Брянской губернии. Новый выпуск проекта «Понедельник» с Марией Сергеенко будет посвящен вопросам образования в Брянской области. Гостем студии станет директор регионального департамента образования и науки Алевтина Андреева. В прямом эфире обсудят работу школ, подготовку и проведение единого государственного экзамена, ремонт образовательных учреждений, а также летний отдых детей и развитие профессионального образования. Отдельными темами станут родительские часы и организация учебного процесса в приграничных территориях. Свои вопросы вы можете задать заранее, оставив по телефону 301-501, код Брянска 48-32, или же задать непосредственно во время программы. Эфир начнется сегодня в 19:25 на телеканале «Брянская губерния». В России наблюдается вторая волна топливного кризиса. Перебой с поставками бензина вновь фиксируется в различных регионах страны. На отдельных заправочных станциях водители сталкиваются с очередями и отсутствием популярных марок топлива. Перспективы будут зависеть от скорости возобновления работоспособности нефтеперерабатывающих мощностей. Если число остановленных предприятий будет расти быстрее, чем специалисты будут возвращать их в строй, перебои с бензином могут продолжиться. Эксперты подчеркивают, нынешняя волна пока выглядит менее масштабной, чем первая. Тем не менее, локальные перебои уже создают серьезные неудобства для автомобилистов, особенно в тех районах, где выбор автозаправок ограничен. Одним из инструментов стабилизации рынка становится импорт бензина. Он поможет закрыть временный дефицит, но его эффективность будет зависеть от объемов, логистики и скорости доставки топлива в конкретные регионы. Новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормы часов, которые используются для расчета ремонта по ОСАГО, вступят в силу 19 сентября. Ожидается рост средних цен на запчасти и увеличение размера средней выплаты в пределах 7-8%. Напомню, в июле вступил в силу утвержденный Центробанком новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей. Он использовался Российским союзом автостраховщиков при сборе информации и обработке первичных рыночных цен для подготовки новой версии справочника. Для определения средних цен на запчасти применялись цены оригинала не менее 30% от средней медианной цены от всех цен на оригинал. В то же время цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала, не учитывались. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов была рассчитана по рыночным ценам без учета всевозможных скидок к розничным ценам на данные материалы. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 54 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 51 копейка. Сегодня вечером синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки плюс 15-17. Атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, ветер западный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: сделаешь.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в Аквамонтаж. 33-31-65.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Несколько слов и места для шага вперед.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В городе партизанской славы 15 часов.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «Астошел» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шел» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шел».
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Так, аграрии Дубровского района завершили обмолот озимых. Средняя урожайность около 46,5 центнера с гектара. Темпы работы не снижаются. Уже посеяно 70 гектаров озимого рапса под урожай будущего года. В ближайшее время аграриям предстоит убрать яровые, зерновые и картофель. Это основные культуры, которые определяют итоговый результат сезона. К приемке нового урожая все предприятия подготовились заранее. Склады очищены и продезинфицированы. Зерноочистительное и сушильное оборудование готово к работе. Это позволит сохранить урожай без потерь. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять максимальное количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены такие важные меры поддержки, как налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, на Брянщине открываются новые производства, создаются рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества Брянска воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Москва перешла к прагматичной модели внешней торговли, игнорируя западную антироссийскую риторику. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Российская Федерация видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушении международного морского права. Президент также высказался о планах Европейского Союза задерживать их и продавать захваченное имущество, назвав это пиратством и разбоем. Глава государства подчеркнул, на все попытки осуществлять задуманное Россия будет отвечать зеркально, причем не обязательно в тех акваториях, где планируется нападение. Ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество, считает президент Владимир Путин. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Российские сельскохозяйственные предприятия обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Кабинет министров ранее утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Данный механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительством было принято целый ряд мер, в том числе и запрет экспорта. Кроме того, предоставление налоговых стимулов для импорта и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба держит на контроле ценообразование. По ряду эпизодов с завышением цен стартовали расследования. Ведомствам поручено не допустить дефицита и удерживать под контролем как розничные цены на заправках, так и стоимость топлива для агропромышленного комплекса. Завтра днем синоптики обещают в Брянске около 27-29 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Сидел в гостях я у соседа. Свеча горела на столе.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
6: Рекламная служба. Служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро».

0: Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуц. Это страсть. Страсть. Это

0: Два радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировав таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились на 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Хавейл, Джили и Чанган, а также Джейтур и Джейку. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Теннет, помимо этого Солярис, Эволют и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережая темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти 10% компании Mercedes-Benz Group, а Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 2026 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежат около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможной, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
0: За баранкой!

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: едешь с работы и слушаешь «3-2 радио».
1: Пустой, холодный, уничтожительный.

0: сделаешь.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Темноты.
1: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир в 19:25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ, школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: Несколько слов и место для шага вперед.
3: Реклама.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены такие важные меры поддержки, как налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, на Брянщине открываются новые производства, создаются рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества Брянска воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Так, аграрии Дубровского района завершили обмолот озимых. Средняя урожайность около 46,5 центнеров с гектара. Темпы работы не снижаются. Уже посеяно 70 гектаров озимого рапса под урожай будущего года. В ближайшее время аграриям предстоит убрать яровые, зерновые и картофель. Это основные культуры, которые определяют итоговый результат сезона. К приемке нового урожая все предприятия подготовились заранее. Склады очищены и продезинфицированы. Зерноочистительное и сушильное оборудование готово к работе. Это позволит сохранить урожай без потерь. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять максимальное количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Масштабная транспортная реформа в Брянской области призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Ранее сообщалось, обновление автобусного парка в областном центре стартовало еще с 2017 года. За это время, благодаря поддержке правительства, для города были приобретены около 300 единиц новой техники. Однако с момента первых поставок прошло уже почти 10 лет, и многие машины успели пройти сотни тысяч километров. Именно поэтому не прекращается обновление подвижного состава в настоящее время. В нынешнем году уже получено 19 новых автобусов большого класса. Областные власти рассчитывают приобрести еще 20 машин. Соответствующая заявка уже получила предварительное одобрение. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе по модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 2030 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. В Брянске стартует месячник по благоустройству. Все работы планируют завершить к 17 сентября, дню города, который совпадает в нынешнем году со днем освобождения столицы Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. Запланирована уборка прилегающих и ведомственных территорий, ликвидация несанкционированных свалок, муниципальные службы покрасят бордюры, ограждения мостов и путепроводов, наведут порядок в лесопарках. Зонах. На 22 августа и 12 сентября в Брянске намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять активное участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Завтра днем синоптики обещают в Брянске около 27-29 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Прямой эфир на нашем ТВ. Большой проект на Брянской губернии. Звонки телезрителей и ответы на вопросы сразу после вечерних новостей. Понедельник с Марией Сергеенко. Звоните 301-501. Оставляйте сообщение на автоответчик или в прямой эфир 19-25. Гость 17 августа – директор Департамента образования и науки Брянской области Алевтина Андреева. Новые программы и ЕГЭ – школы и профессиональное образование. Звоните, пишите, смотрите. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешат. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: хорошо.
1: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
2: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
5: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: улица.
1: «3-2 Радио» представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три два радио.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: 9 тысяч рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9 тысяч рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ, ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

бесконечность любви такова, что конец никогда не настанет, даже если устанет вертеться земля. Все будет просто волшебно, пока в наших жилах течет кровь.

0: Реклама.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Так, аграрии Дубровского района завершили обмолот озимых. Средняя урожайность около 46,5 центнера с гектара. Темпы работы не снижаются. Уже посеяно 70 гектаров озимого рапса под урожай будущего года. В ближайшее время аграриям предстоит убрать яровые, зерновые и картофель. Это основные культуры, которые определяют итоговый результат сезона. К приемке нового урожая все предприятия подготовились заранее. Склады очищены и продезинфицированы. Зерноочистительное и сушильное оборудование готово к работе. Это позволит сохранить урожай без потерь. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять максимальное количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены такие важные меры поддержки, как налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, на Брянщине открываются новые производства, создаются рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества Брянска воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Москва перешла к прагматичной модели внешней торговли, игнорируя западную антироссийскую риторику. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Российская Федерация видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушении международного морского права. Президент также высказался о планах Европейского Союза задерживать их и продавать захваченное имущество, назвав это пиратством и разбоем. Глава государства подчеркнул, на все попытки осуществлять задуманное Россия будет отвечать зеркально, причем не обязательно в тех акваториях, где планируется нападение. Ограничения со стороны западных стран никогда не смогут расколоть российское общество, считает президент Владимир Путин. По его словам, разработчики санкций вредят прежде всего самим себе. Российские сельскохозяйственные предприятия обеспечены топливом в полном объеме. Уборочная кампания проходит в штатном режиме. Кабинет министров ранее утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который будет действовать до 1 ноября. Данный механизм предполагает заключение соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительством было принято целый ряд мер, в том числе и запрет экспорта. Кроме того, предоставление налоговых стимулов для импорта и роста производства в стране. Федеральная антимонопольная служба держит на контроле ценообразование. По ряду эпизодов с завышением цен стартовали расследования. Ведомствам поручено не допустить дефицита и удерживать под контролем как розничные цены на заправках, так и стоимость топлива для агропромышленного комплекса. Завтра днем синоптики обещают в Брянске около 27-29 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье нынче на родной земле. Стало тесно ей и мне. Солнечный день

пульс. Это страсть. Страсть.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Знаешь, бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне, как камень, спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки скребет немного.

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал свет.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: дать закурить.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировав таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились – 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Havail, Geely и Changan, а также J-Tour и J-Ku. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Tenet, помимо этого Solaris, Evolute и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережающими темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти 10% компании Mercedes-Benz Group, а Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 2026 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежит около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможной, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.

0: Реклама.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, создание новых рабочих мест и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены такие важные меры поддержки, как налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя брянского субъекта федерации, несмотря на непростые вызовы современности, на Брянщине открываются новые производства, создаются рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил социальную ответственность деловой среды. Особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества Брянска воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. В Брянской области полным ходом идет уборка урожая нынешнего года. Так, аграрии Дубровского района завершили обмолот озимых. Средняя урожайность около 46,5 центнера с гектара. Темпы работы не снижаются. Уже посеяно 70 гектаров озимого рапса под урожай будущего года. В ближайшее время аграриям предстоит убрать яровые, зерновые и картофель. Это основные культуры, которые определяют итоговый результат сезона. К приемке нового урожая все предприятия подготовились заранее. Склады очищены и продезинфицированы. Зерноочистительное и сушильное оборудование готово к работе. Это позволит сохранить урожай без потерь. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, стратегия развития Брянщины одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит оставлять максимальное количество денег в регионе и поспособствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. Масштабная транспортная реформа в Брянской области призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Ранее сообщалось, обновление автобусного парка в областном центре стартовало еще с 2017 года. За это время, благодаря поддержке правительства, для города были приобретены около 300 единиц новой техники. Однако с момента первых поставок прошло уже почти 10 лет, и многие машины успели пройти сотни тысяч километров. Именно поэтому не прекращается обновление подвижного состава в настоящее время. В нынешнем году уже получено 19 новых автобусов большого класса. Областные власти рассчитывают приобрести еще 20 машин. Соответствующая заявка уже получила предварительное одобрение. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянская область продолжает участвовать в федеральной программе по модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 2030 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. В Брянске стартует месячник по благоустройству. Все работы планируют завершить к 17 сентября, дню города, который совпадает в нынешнем году со днем освобождения столицы Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. В областном центре будут проводиться работы по эстетическому благоустройству памятников, обелисков и мемориальных досок воинам, погибшим при защите Отечества. Запланирована уборка прилегающих и ведомственных территорий, ликвидация несанкционированных свалок, муниципальные службы покрасят бордюры, ограждения мостов и путепроводов, наведут порядок в лесопарках. Зонах. На 22 августа и 12 сентября в Брянске намечены общегородские субботники. Мэрия призвала организации и предприятия принять активное участие в уборке ведомственных, прилегающих и закрепленных территорий. Завтра днем синоптики обещают в Брянске около 27-29 градусов. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24. Акция действует с 22 июля по 31 августа 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Доля китайских и российских автомобильных брендов на рынке нашей страны практически сравнялись. Так что же будет дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За первые 7 месяцев нынешнего года доля российского и китайского автопрома на отечественном рынке составила 40,9% и 40,6% соответственно. Перевес российского автопрома, как вы сами понимаете, где-то на уровне погрешности. Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за этот период достиг 730,5 тысяч единиц, продемонстрировал таким образом рост почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи исключительно китайских марок слегка снизились. 17%, но все равно составили почти 299 тысяч единиц. В то же время реализация автомобилей российских производителей, включая новые, подскочили на треть, достигнув 296 тысяч штук. Лидерами среди китайских брендов по объему продаж стали Havail, Geely и Changan, а также J-Tour и J-Ku. Среди отечественных производителей наибольший спрос традиционно пришелся на Ладу, а также Tenet, помимо этого Solaris, Evolute и Москвич. Интерес к автомобилям из Китая в России продолжает расти, причем опережающими темпами по сравнению с общим рынком. В июле спрос на них увеличился почти на 28% в годовом исчислении, в то время как весь рынок вырос лишь на 9%. Средняя стоимость нового автомобиля китайского бренда сейчас колеблется около 3 800 000 рублей.
0: Автомобильные факты.
1: Экспансию китайского автопрома на Запад, разумеется, пытаются замедлять. Соединенные Штаты ввели высочайшие пошлины, Европа выставляет значительные торговые барьеры, ограничивая импорт китайских автомобилей. При этом многие вообще не осознают, что некоторые известные европейские бренды также имеют китайские корни. Помимо общеизвестных примеров, таких как Volvo или Lotus, которые принадлежат Geely, или MG, полностью принадлежащей компании SAIC, существует еще несколько менее явных случаев, когда китайские компании стали совладельцами мировых автогигантов. Один из ведущих немецких автопроизводителей частично принадлежит китайским инвесторам. Так, к декабрю 2024 года государственный концерн BAIC приобрел почти 10% компании Mercedes-Benz Group, а Ли Шуфу, основатель Geely, владеет 10%. Несмотря на китайское происхождение, обоих инвесторов их действия независимы. И вишенка на торте – еще одна известная европейская компания с китайскими ушами. К марту 2026 года компания Geely и лично Ли Шуфу принадлежит около 14% компании Aston Martin. Точную цифру, конечно, не представляется назвать возможным, потому что у меня попросту нет такой информации. Aston Martin периодически выпускает новые акции, что приводит к размыванию доли существующих владельцев. Но, с другой стороны, всем нам прекрасно понятно, что экспансию китайцев по всему миру уже не остановить. Как говорится, китайцы рулят. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: 9000 рублей за грамм – это чистая правда. Сдайте старое золото на деньги или обменяйте на новые украшения в любом ювелирном магазине «Изумруд» по выгодной цене до 9000 рублей за грамм. Только по 31 августа. Организатор акции ИП «Розанов» ОВ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут около плюс 16. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Это страсть. Это рок.
1: Неизвестно, что

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовенко, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи у тебя под рукой. Домик Чарльза Буковски, ты проводишь лишь ним. Третий чертовый вечер и бутылка Бакарди. Достала чертовски, ты устала рыдать, ты устала молиться, ты привыкла давно к равновесию сумбуря и лишь сборник стихов помогает забыться, ведь меня нету рядом. Я уже тренирую.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. И вот ведь никто не видел, и вот ведь никто не ведал.
4: И

Эй, хлопці! Та ну заграйте! Та ну заграйте! Рейк!

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
1: рок.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толовинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 18. Ветер восточный с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление около 736 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Инфорадио.
1: Бесконечность дней поглощает нас. Мне бы поскорей, мне давно плевать, где который час.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Стакал дуй один.